0: Кому подарочки?
1: Вновь Шура ворвался в эфир. Ну, слишком многовато его будет за
2: слишком
1: два раза.
2: Слишком много Шуры.
1: Да, хотя Шуры много не бывает. Ну что, 9.11, у нас заряжен очередной подарок. Мы все-таки подумали, ну ладно, брелки, значки и все такое. Будем дарить как-нибудь по другому случаю. А все-таки финальный день чемпионата, мне кажется, лучший подарок – это худи.
2: Действительно, потому что вечера у нас на севере бывают такими, даже летом, прохладные. И в любой момент вы сможете стильно одеться. И с теплотой на душе вспоминаю то, что я вот в тот момент позвонил на радио, ответил правильно на вопрос и выиграл эту ту самую кофточку.
1: Да, тем более, если вы хотели обновиться к летнему сезону, но не успели это сделать, звоните, и мы вас приоденем.
2: 7-914-252-12-44, номер нашей студии. Звоните, друзья, дозванивайтесь, отвечайте на вопросы, поиграйте вместе с нами, выигрывайте призы и обязательно передавайте привет всем нашим радиослушателям.
1: Есть звонок. Доброе утро.
3: Алло.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как вас зовут?
3: Александра.
1: Очень Александра, приятно. Александра. Этот город, кстати, наш с тобой. Чем занимаетесь в столь раннее субботнее утро? Ну, для субботы это рано, 9.12.
3: Собираюсь на соревнования на полигон МРТК.
1: Угу. Вы сегодня будете выступать в качестве водителя транспортного средства?
3: Буду выступать в качестве болельщика.
1: За кого будете болеть?
3: За самых лучших.
1: Ну, фаворита нет у вас. Просто за тех, кто действительно достоин победы. А это все, кто сегодня будет в компетенции. Кстати, уже в 9.40, ну, совсем скоро будет начало трансляции. Пока что медиакомпания «Алмазный край». А вы, Александра, где работаете? Ну, если не секрет, конечно.
3: В Вилюйской ГРЭ.
1: В Вилюйской ГРЭ. Александра, звонили ли вы к нам уже когда-нибудь сюда?
3: Нет, первый раз.
1: Вот, поздравляем.
2: Отлично,
1: вас с дебютом.
2: Поздравляем.
1: А, ну что, смотрите, как вы вообще относитесь к юмору? Любите в жизни так
2: пошутить?
3: Юмор на первом месте.
1: На первом месте. Но я знаю, значит, у вас есть возможность доказать это и выиграть худи. У вас нету мерча, кстати? Нет у вас мерча пока что?
3: Нет.
2: Лучше вопрос. Наверное, ну, значит, будет.
1: Значит, будет. В любом случае, смотрите, сейчас мы с Викторией будем несколько предложений вам говорить. Вы должны как-то добить. Ну, хотя бы, чтобы вот чуть-чуть плюс-минус как-то на смешок пробило. Да?
3: Угу,
1: ну вот давайте, допустим, первый вопрос. Машинист экскаватора не приходит на работу только в том случае, если... Я понимаю, сложное задание.
2: Угу.
1: Ну и мы никуда не торопимся. Сейчас можем придумать шутку. Машинист экскаватора не приходит на работу только в том случае, если...
3: Если забыл экскаватор дома.
1: Отлично, отлично. Экскаватор дома. Вот, мне кажется, соль в этой

0: Все-таки это же его нужно поднять еще, на третий этаж поднять.
1: Конечно, смешно. Идем дальше. Видно, что сварщик уровень бог, когда шов получается ровнее, чем...
2: Ровнее, чем на джинсах.
1: Отлично.
0: Реалистичный юмор. Видно, что сварщик уровня бог опытный, когда шов получается ровнее, чем на джинсах. Ну, тут стрелочки, да, имеется в виду, как
1: конечно,
0: на брюках.
1: Конечно.
0: Это идеал практически. Хорошо, дальше. Машинист бульдозера. Это художник, если после его прохода территория выглядит как... Машинист-бульдозер – это художник, если после его прохода территория выглядит как...
2: Как новые дорожки в нашем любимом парке.
0: Нормально.
1: Как брусчатка.
0: Может быть, это и есть дело бульдозера.
1: Укладывать, ну хорошо.
0: Ну и последний,
2: новая
0: финальный.
2: Новая тенденция какая.
0: Понимаешь, если электромонтер не... Понимаешь, если электромонтер не выспался, если...
1: Почему он не выспался?
0: Да, что мы должны понять. Понимаешь, что электромонтер
2: если
0: не выспался, если...
2: Пролил кофе на провода.
0: Если пролил кофе на провода. Но...
1: Вот надеемся, что такого никогда не случится.
0: Смешно только из-за того, что такое не может в принципе быть. Представляете, залез на столб с вот этими кошками с кофе.
1: Кофе. Птички поют.
0: Да я вот меня тут ругают постоянно на медиакомпании «Алмазный край» с кофе. Выхожу на улицу и постоянно разливаю его на ступеньки. Ругали-ругали, заставили вытирать. Вот. Но это про меня. Сегодня день, кстати, кухонного недотепы. Ну а мы вас, Александр, поздравляем. Все четыре... вопроса вы добили. Было смешно про джинсы, про дорожки, про кофе. В общем,
1: было
0: очень разнопланово.
1: Отлично.
0: Да, Александра, мы...
1: Приходите к нам за подарками. Советская 9, медиакомпания «Алмазный край».
0: И уходите уже отсюда в стильном. Ну, и так, наверное, стильная девушка.
1: Безусловно.
0: Красивая. Но будет у вас еще и на память кофта.
2: Спасибо огромное.
0: Ну, давайте привет какой-то утренний. Пожелание, признание.
2: Признание. Желаю всем участникам победы. У нас от Великой ГРЭ выступали 3 сотрудника.
1: В каких компетенциях, не знаете?
2: Да, я вчера посетила компетенции по электрооборудованию, сварочные технологии. И у нас сотрудник участвует в машинизме насосных установок, но, к сожалению, это не удалось посетить.
1: Ну, отлично. Желаем вашим коллегам победы и удачи.
0: Да, и вам говорим большое спасибо. Тоже желаем отличного дня, настроения. Приезжайте на полигон МРТК. Там увидимся. Будем разыгрывать призы, кстати, там, на месте. И, возможно, я вас узнаю по красному худи. Александр, спасибо. Ну, тогда до встречи.
1: Хорошего дня.
0: До встречи. Ну, а мы, Виктория, продолжаем. 9.17, еще розыгрыш у нас будет. Розыгрышу быть. А пока Жень Трофимов и «Комната культуры». «Добегу», так называется трек. Куда, зачем, узнаем.

0: очки.
1: Ну, а у нас очередная порция розыгрыша. Извольте навернуть вместе с нами в это субботнее утро. 13 июня. Даже не середина месяц радует. И не середина лет. Это радует вдвойне. А осталось у нас, ну, нет, много чего есть. Ну, рюкзак. Хотели бы мы разыграть. Вот прямо с козырей заходим.
2: Конечно. Да. Решили вас порадовать в это субботнее утро, чтобы вы позвонили, пообщались с нами, выиграли, и ваше настроение на выходные было просто замечательно. Напоминаем.
1: Звонят.
2: Уже звонят.
1: Да, напоминаю.
2: Нужно гнать не нужно. Отлично.
1: Ну, сейчас познакомимся с очередным слушателем-победителем потенциальным. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня Рустам зовут.
1: Рустам. Рустам, кстати. Доброе утро, Рустам. Ну, вот видишь, мы же кореша.
2: Да.
1: Не удается у него работа, у меня работа пообщаться. Хоть в эфире пообщаться.
2: Действительно.
1: Ну что, Рустам, как суббота?
2: Как настроение?
1: Чем ты занят?
3: Настроение хорошее, погода прекрасная.
1: Кстати, Рустам ведь тоже работает в компании «Алрос». Тоже водитель транспортного средства. Ну, я имею в виду, что как любитель, автолюбитель.
2: Угу.
1: Рустам, смог бы ты показать мастерство на чемпионате лучше по профессии, например, как водитель транспортного средства? Вообще, насколько ты оцениваешь свою манеру вождения, езды?
3: Ну, с учетом того, что за стаж 16 лет вождения,
2: угу,
3: был один штраф всего за непристегнутый ремень. Я думаю, что на 4 с плюсом.
1: Или наоборот, что тебе просто везло, да, и люди...
3: Нет, я очень законопослушный гражданин.
1: Вот это хорошо, вот это замечательно.
2: Рустам, интересно, а вот как ты нас слушаешь, смотришь в приложении, либо, может, телевизор дома?
3: Вы знаете, я утром просыпаюсь, включая «Алмазный край».
1: Mm-hmm.
2: На телеканале или радио?
3: На телеканале. У нас есть... приложение, где предоставляют телевидение различное.
2: Так.
3: И там «Алмазный край» есть телевидение. Включаю и смотрю.
1: Ну вот это да, это преданные.
2: Приятно.
1: Слушатели. И вот как раз, видимо, сейчас нас и видит, и слышит Рустам. Ну что, рюкзака еще не было фирменного Рустама с чемпионатом лучше по профессии. Кстати, потому что Рустам лучший в профессии своей. Да, вот как вокалист, как педагог, как руководитель коллектива «Войс Мир», который, кстати, вчера на площади просто невероятно пели, зажигали. Спасибо, говорим, вашему коллективу.
2: Я
3: да
2: думаю,
3: что мы праздновали всем городом замечательный праздник День России.
2: Я думаю... Прямо сейчас у Рустама есть отличная возможность в прямом эфире продемонстрировать в рамках нашего конкурса следующего свои способности речевого аппарата и вокальные данные.
1: Но для этого я хочу убедиться. Рустам, где сейчас находится? Дома?
3: Нет, я за рулем. Ну как за рулем? На парковке.
1: На парковке. Mm-hmm. Смотри, что нужно сделать. Мы анонсируем о том, что в 10 утра сегодня на полигоне МРТК начало соревнований водитель транспортного средства. Может быть, люди не такие, как ты, преданные слушатели, где-то по делам ходят на улице, радио не слушают, не знают. Давай сделаем так. Сейчас окошко приспустишь аккуратненько и крикнешь вот громко: «Все на полигон МРТК! Начало соревнований в 10 утра!» Ну вот прям, чтобы было громко это все.
2: Мы все слушаем.
3: Сейчас.
1: «Все на полигон МРТК! Начало соревнований в 10 утра!» Вот прям...
3: «Все на полигон МРТК! Начало в 10 утра!»
2: Ура!
1: Нормально.
3: А все на меня обернулись, и водители смотрят.
2: И сразу поехали в МРТК.
1: И сразу поехали, да, места занимать осталось-то буквально меньше получаса. Ну что, я думаю, с первого раза получилось все весьма и весьма. Рустам, поздравляем.
2: И рюкзак твой.
1: Да.
3: Что, просто так?
1: Как просто так? Что ж, задание выполнил конкурсное.
2: Все не просто так.
3: Это было задание.
1: Это было задание.
3: Эх, надо было вчера мне сказать, я бы со сцены сказал.
1: Вот, вот. Да. Ну ладно, дело в том, что вообще какие сегодня планы на день? Планируешь ли посетить, посмотреть компетенцию?
3: Правда, скажу, что, к сожалению, нет. С семьей выезжаем
2: На другой полигон работать, наверное.
1: Тем не менее, потом
3: да,
1: записи...
3: Да, надо приводить порядок.
1: В записи можно все это будет посмотреть. Трансляция будет доступна.
3: Обязательно посмотрю.
1: Ну, а пока утренний привет
2: для
1: всем
2: наших
1: родным,
2: слушателей и зрителей.
1: Слушателям.
3: Да, передаю всем привет, кто меня узнал, всем хороших выходных. Также хочется привет передать Вайхау, удачный. Всем, кто меня знает.
1: Ну и тебе огромный
3: хорошо
1: привет.
3: Хорошо всеми.
1: Да, ура. Большое спасибо за звонок, за помощь в анонсировании финального дня чемпионата. Ну, увидимся, услышимся.
2: Приходи за подарками к нам.
3: Всего доброго, хорошо.
2: Отличного дня.
1: Это был Рустам Кидяйкин. Ну, а мы успеем сделать еще один розыгрыш. И пока лето, три полоски на кедах под теплым дождем. Animal Jazz и Аматори на радио «Алмазный край».

0: очки.
1: Animal Jazz только что на радио «Алмазный край». Ну, это вот моя юность. «Три полоски на кедах», классика, 2007 и все такое. Но сейчас 2026, уже 13 июня, и у нас очередной рюкзак будет разыгран буквально через... Да прямо сейчас, сейчас. У нас уже есть звонок. Доброе утро.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Кто же к нам дозвонился? Представьтесь, пожалуйста.
3: Меня зовут Марина.
1: Марина, я люблю тебя, Марина, все сильнее день ото дня. Вот сразу, когда слышу это имя, вспоминается песня...
2: Вспоминаю я тебя, надо было прям в рифму захотелось.
1: А, Марина, ну...
3: Как хорошо, что вы песни про Марину знаете.
1: Ну, это самая популярная про Марину. Какие, кстати, Марина, еще есть песни про Марину? Я знаю Yellow Submarine, ну, там про подводную лодку скорее.
3: Да-да.
2: Марин, как настроение в эту субботу? Чем ты занимаешься?
3: Настроение хорошее, у меня сегодня родители прилетели, поэтому жду встречи с ними.
2: О-о-о. Прекрасно, чтобы передать деток и наконец-то немножечко отдохнуть, правда?
3: Есть такое, да.
2: Как раз-таки об этом я предлагаю поговорить. У Марины есть замечательные детки, красивые, талантливые. И конкурс сейчас мы свяжем... Немножечко с этим. Я предлагаю тебе, Марина, рассказать своим детям, представим, что ты им сейчас расскажешь об этом в прямом эфире, простыми словами, за 15 секунд про профессию сварщика. Кто это такие, хорошо, чем они занимаются, чтобы было понятно твоим малышам.
1: Да, ну и для разминки. А потом будет еще второй этап задания. То есть про профессию сварщика хорошо, простым, доступным для детей языком. Итак, 20 секунд у нас таймер... Время пошло.
3: Дорогие мои ребята, сварщик – это такой человек, который ведет сварочные работы, и во время проведения сварочных работ вы можете наблюдать, как искорки постоянно вылетают вот из того оборудования, которым он проводит эти сварочные работы.
1: Ну, я думаю, достаточно. Да, но это такая вот разминочка у нас была. Но очень понятно и доступно, и грамотно все рассказано. А вот теперь у нас есть из 5 компетенций 6. Это кто? Оборудование насосных установок. Кстати, вот пока что у нас есть возможность одна. Мы говорим, что трансляция на «Алмазном крае», ну, радио, она прерывается, я имею в виду телетрансляция. Сейчас будет доступна трансляция с полигона МРТК, где буквально через 20 минут стартуют автомобили водителей транспортных средств. Ну, а мы расположимся на уютных радиоволнах. Так вот, одна, 5 компетенций осталось. Это машинисты насосных установок, экскаваторщики, белозисты, водители транспортного средства и электромонтеры. Так вот, сейчас нужно тебе, Марин, выбрать одну из этих компетенций и, не называя эту компетенцию, как будто бы ты объясняешь это 5-летнему ребенку, а мы должны это угадать. Что это за компетенция?
3: А еще какие еще можно... электромонтеры?
1: Электромонтеры, да? Машинисты насосного оборудования, белозисты.
2: Машинисты экскаватора.
1: Машинисты экскаватора и просто водители транспортного средства. Любой на выбор.
3: Угу. Хорошо. Попробуй про белозисты объяснить что-нибудь.
1: Ну, так, тут мы должны догадаться, про кого
2: речь. Догадаться, про кого ты говоришь. Не называй ее.
3: Хорошо.
1: Ну, давайте.
3: Хорошо. Все, время пошло?
1: Да.
3: Да. Дорогой малыш, я хочу тебе представить одну такую специальность и водителя одной такой большой грузовой машины. Она очень красивая, порой желтого цвета. По-моему, всегда желтого цвета. И когда он едет по дорогам, он видит всю красоту карьера. Перед ним открываются живописные пейзажи. Эта машина очень большая.
1: И называется она «БелАЗ». Мы уже
2: угадали?
1: Поняли, да, с первого дубля. Да, это действительно так.
3: Все, да?
1: Но есть талант определенный работать педагогом начального
2: так
1: образования.
2: Так располагает к себе. Я уверена, что ученики, будь Марина учительницей, слушались бы внимательно и учились только на пятерочке.
1: Да.
3: Спасибо.
1: А еще начало не понравилось. Дорогой малыш. Марина, достается рюкзак. Большое спасибо тебе за участие.
2: Приходи за подарками.
1: Выдачи призов «Советская 9», где компания «Алмазный край». А у нас уже не так много времени осталось. Мы напоминаем, что трансляция доступна на всех социальных площадках, где компания «Алмазный край».

0: Доброе утро. 9:50, финал часа. И действительно, утро пролетает просто незаметно, особенно проведенное в хорошей компании. Виктор Малыхин, Денис Передонов, ну и компанию нам слушатели составляют.
1: Сегодня много кто к нам дозванивался, выигрывал, делились своим настроением выходного дня. Надеемся, то, что у наших всех зрителей, всех радиослушателей настроение просто на высоте. Но по-другому быть не может. Все потому, что лето, выходной, чудесная погода. Ну и, конечно же, завершающий день 5-го корпоративного чемпионата «Лучший по профессии 2026». И сегодня вечером во Дворце культуры «Алмаз» объявят имена победителей, которые действительно войдут в историю этого чемпионата. И мы также помним то, что по одной из компетенций, это машиниста экскаватора, в рамках этого чемпионата проходит региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». И тот, кто выиграет, тому достанется честь представлять нашу прекраснейшую республику на всероссийском этапе.
0: Это здорово. Ну а тем, кто хочет поболеть сегодня за водителей транспортного средства, мы приглашаем на полигон, собственно, приезжать, будет интересно. Какая погода и как одеваться, мы расскажем прямо сейчас.
2: Прогноз погоды на радио «Алмазный край».
0: И поговорим о погоде в алмазной столице. Облачная погода, на самом деле, ожидается. Прямо сейчас 20 градусов со знаком плюс, достаточно тепло. Ну и максимум до 30-ки не дойдет, как минимум 4 градуса. 26 – это пик. Осадков не ожидается, атмосферное давление в норме, 753 миллиметра ртутного столба. Влажность, собственно, тоже стабильно нормальная.
1: Перенесемся в Ленск. Сегодня там немножечко прохладнее, чем в Мирном. Плюс 16 градусов, малооблачно. Вот такая вот погода.
0: Осадков не ожидается?
1: Нет, осадков не ожидается.
0: На югах все спокойно. Удачные 14 градусов. Прямо сейчас по ощущениям как 11. Ну, весьма прохладно, собственно, для лета. Середины месяца максимальная отметка 19 градусов. Осадков также не ожидается. Ближайшие будут завтра. Ну и как-то так.
1: А в Айхале пасмурно, дождь плюс 14 градусов, по ощущениям плюс 11. И ветер 4 метра в секунду. Пасмурно.
0: Ну ничего, погода пускай и пасмурная, зато солнечно в душе.
1: И... в любом случае.
0: Да, ну вот будем вспоминать только хорошие какие-то моменты, связанные с чемпионатом «Лучше по профессии Алроса». Ой, 3 дня, 6 компетенций, 69 участников. Сколько наставников, сколько организаторов, сколько труда вложено и не сосчитать.
1: Действительно, такой замечательный праздник, по сути, организовали компания «Алроса» для всех рабочих профессий, чтобы люди приехали, пообщались, провели замечательное время и проверили свои профессиональные навыки на таком высоком уровне.
0: И действительно так. Ну, давай уж, раз мы... собственно, говорили об этом неоднократно. Да, напомним, какие компетенции были представлены на этом чемпионате.
1: Машинист экскаватора.
0: Водитель транспортного средства.
1: Машинист насосных установок.
0: Сварщики, сварочные технологии.
1: И?
0: Конечно же.
1: Конечно.
0: Кто?
1: Электрооборудование.
0: Электрооборудование. Ну, ты тебя проверял. Вспомнишь или не вспомнишь? Да, друзья, но... тем не менее, послевкусие останется, если у нас какая-то вот призыв все-таки. Да, потом мы при случае обязательно разыграем и напомним о том, что летом был такой прекрасный, замечательный чемпионат. Ну а пока время прощаться, ну и передавать слово коллегам, которые уже заряжены на полигоне МРТК в это время. Виктория Малыхина.
1: И Денис Передонов.
0: До встречи в эфире. Приезжайте на полигон, там увидимся. У нас там будут тоже подарки, тоже розыгрыши.
1: Кто не успел дозвониться, приходите и поучаствуйте.
0: Да, ну и самое главное, шоу продолжается. Оно должно продолжаться.

0: в Мирном. 10 часов.
1: Радио «Алмазный край». Утро добрым бывает.

0: Реклама.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Вакансии «Алроса».
3: Для работы в Мирном в Управлении материально-технического снабжения требуется начальник в отдел производственного контроля пожарной безопасности ГУ ИЧС, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов, стропольщик 4-го разряда, оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, начальник контрольно-измерительных приборов и автоматики. Телефон для справок 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется водитель автомобиля ГАЗ «Садко Некст». Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-го разряда. Телефон 8-983-00-38-25. В Мирнинское авиационное предприятие требуется специалист по контролю за наземными операциями. Телефон 8-914-269-05-17. В общество «Айхал Трансгаз» требуется приборист 6-го разряда. Телефон 8-984-121-00-36. Для работы в «Айхале» в Управлении материально-технического снабжения требуется оператор логистических работ, кладовщик, работник склада, старший кладовщик, механизатор, докер-механизатор, комплексные бригады на погрузочно-разгрузочных работах. Телефон 8-914-309-72-95. В общество «Алроса Спецбурения» требуется машинист буровой установки ЗИФ, ЗИФ-650, ЗИФ-1200, тракторист Б-10, ЧЕТР-Т-11. Также требуется помощник машиниста буровой установки ЛФ-230, РС-90, УРБ-2ДЗ. Телефон 8-914-309-72-95. В специализированный трест «Алмаз Автоматика» требуется электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 6-го разряда. Звонить по номеру 8-983-00-38-25. Для работы в Ленске в Управлении материально-технического снабжения требуется электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, главный специалист отдела охраны труда. Телефон 8-914-309-72-95. Для работы в Удачном в Удачнинский ГОК требуется горный мастер. Телефон 8-914-269-05-17. Для работы в Светлом в акционерное общество «Вилюйская ГС-3» требуется машинист гидроагрегатов 5-го разряда, инженер первой категории. Телефон 8-984-121-00-36.
0: «Алмазный край». Радио.

0: ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» – первая в мире компания, которая добилась углеродной нейтральности алмазов. Минус 0,71 килограмма углекислого газа на карат. «Алроса» доказывает, добывать можно без вреда для климата. Компания уже к 2030 году станет зеленым лидером отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Но ты прости. В Мирном 11 часов.
1: Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.
2: Алмазный край, алмазный край.
0: Не переключайся.

Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026». Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». «Лучший по профессии Алроса. Сила в мастерстве».

0: хочется.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявление и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: В мирном конкурс «Валроса-класс» достигает 5 человек на место. И отбор начинается еще в школе. «Алроса» готовит будущих специалистов со школьной скамьи. Строгий отбор по успеваемости и ОГЭ, обучение, стипендия, практика и гарантированный старт карьеры в отрасли.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в Мирном. 12 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: На радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучший по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Далее подробности. Вскрытие насоса для специалиста – дело привычное. Непривычно выполнять эту работу на соревнованиях. На чемпионате «Лучше по профессии» «Алроса» компетенцию машиниста насосных установок представили впервые. 6 участников из Мирного, Айхала и Удачного состязались на 3-й обогатительной фабрике «Алмазной столицы». Говорит Станислав Семенов, судья чемпионата в компетенции машинист насосных установок.
2: Видно, что люди волнуются. На ознакомление с заданием все восприняли как должное. Они же все-таки лучшие.
1: После моделирования запуска насоса второе задание – определить износ главной детали – рабочего колеса. Кавитационный, абразивный, гидроабразивный. Мудреные слова не заставили участников расплох. Конкурсные испытания приблизили к повседневной работе. Подобные задачи участники выполняют на своих предприятиях. Лучших из лучших победители чемпионата огласят в завершающий день – 13 июня. Еще одна новость. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» в Мирном объединились ради спасения чужих жизней. В преддверии Всемирного дня донора 15 человек сдали 8 литров крови. Двое из них впервые. К июню 2026 года в отделении переливания Мирнинской центральной больницы заготовлено 162 литра крови. Говорит Сергей Ярчихин, руководитель проекта «Алроса», член ЯРО «Союза машиностроителей России».
3: Мне кажется, сдача крови сейчас это очень важно. Это всегда, в принципе, было нужно. Кому-то это спасает жизнь.
1: На всю процедуру стоит заложить 1,5 часа. Перед кроводачей – осмотр врача. После – чай и отдых. Стать донором может любой желающий, старше 18 лет, после обследования у терапевта. Подробности по телефону 30818. У безвозмездных доноров есть привилегии. Справка дает право на дни отдыха – в день сдачи и на следующий, или возможность присоединить их к отпуску. Организатором акции выступили Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Мирнинская больница и медцентр «Алроса». Еще одна новость. Мирный присоединился к празднованию Дня России. 12 июня на площади Ленина прошел концерт. Праздничная программа собрала лучших артистов города и района. Солисты и коллективы дарили зрителям знакомые мелодии о родине, доме и, конечно, любви к России. В Мирнинском районе этот праздник сопровождается доброй традицией. В торжественной обстановке 14-летним подросткам вручили главный документ гражданина – паспорт. Подарки на любой вкус предлагали местные мастера и рукодельницы. Они организовали ярмарку сотнями творений ручной работы. День России объединил в Мирном представителей разных профессий, поколений и народностей. Каждый дарил гостям праздника либо улыбки, либо свое творчество. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
0: Радио «Алмазный край», объединяя города. Чемпионат «Лучший по профессии Алроса 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». «Лучший по профессии Алроса. Сила в мастерстве».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучший по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Удачный

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет. Чемпионат лучший по профессии «Алроса» 2026. Сегодня на корпоративном чемпионате заезд водителей на полигоне МРТК, а затем церемония закрытия во Дворце культуры «Алмаз». Лучший по профессии «Алроса». Сила в мастерстве.

0: В Мирном 13 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучше по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Далее подробности. Вскрытие насоса для специалиста – дело привычное. Непривычно выполнять эту работу на соревнованиях. На чемпионате «Лучше по профессии» «Алроса» компетенцию машиниста насосных установок представили впервые. 6 участников из Мирного, Айхала и Удачного состязались на третьей обогатительной фабрике «Алмазной столицы». Говорит Станислав Семенов, судья чемпионата в компетенции «Машинист насосных установок».
3: Видно, что люди волнуются. На ознакомление с заданием все восприняли как должное. Они же все-таки лучшие.
2: После моделирования запуска насоса второе задание – определить износ главной детали – рабочего колеса. Кавитационный, абразивный, гидроабразивный. Мудреные слова не заставили участников расплох. Конкурсные испытания приблизили к повседневной работе. Подобные задачи участники выполняют на своих предприятиях. Лучших из лучших победители чемпионата огласят в завершающий день – 13 июня. Еще одна новость. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» в Мирном объединились ради спасения чужих жизней. В преддверии Всемирного дня донора 15 человек сдали 8 литров крови. Двое из них впервые. К июню 2026 года в отделении переливания Мирнинской центральной больницы заготовлено 162 литра крови. Говорит Сергей Ярчихин, руководитель проекта «Алроса», член ЯРО «Союза машиностроителей России».
4: Мне кажется, сдача крови сейчас это очень важно. Это всегда, в принципе, было нужно. Кому-то это спасает жизнь.
2: На всю процедуру стоит заложить 1,5 часа. Перед кроводачей – осмотр врача. После – чай и отдых. Стать донором может любой желающий старше 18 лет после обследования у терапевта. Подробности по телефону 30818. У безвозмездных доноров есть привилегии. Справка дает право на дни отдыха – в день сдачи и на следующий, или возможность присоединить их к отпуску. Организатором акции выступили Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Мирнинская больница и медцентр «Алроса». Еще одна новость. Мирный присоединился к празднованию Дня России. 12 июня на площади Ленина прошел концерт. Праздничная программа собрала лучших артистов города и района. Солисты и коллективы дарили зрителям знакомые мелодии о родине, доме и, конечно, любви к России. В Мирнинском районе этот праздник сопровождается доброй традицией. В торжественной обстановке 14-летним подросткам вручили главный документ гражданина – паспорт. Подарки на любой вкус предлагали местные мастера и рукодельницы. Они организовали ярмарку сотнями творений ручной работы. День России объединил в Мирном представителей разных профессий, поколений и народностей. Каждый дарил гостям праздника либо улыбки, либо свое творчество. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.
2: Дневник чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026».
5: Медицинский кабинет – первая остановка второго дня чемпионата. Нет, никто не заболел. Это обязательный рубеж для любого, кто управляет техникой. Ведь лучший по профессии «Алроса» прежде всего здоровый. К счастью, всех участников допустили до практического этапа. От вида несущегося БелАЗа замирает сердце. В обычной жизни эти водители так не гоняют. На производстве важна осторожность. Но чемпионат зарядил спортивным азартом. За каждую секунду на трассе участник получал балл. А крупные ошибки вообще стоили 50, 80 и 100 очков. Тот, кто набрал больше, проиграл. На полигоне карьеры Диабазовой встретились 7 соперников. За руль 45-тонного гиганта по очереди садились как дебютанты, так и чемпионы прошлых лет.
6: В прошлом году я не участвовал, 90-тонники, позапрошлый год участвовал. Ну, такое же волнение присутствует. Ну, а так все, как в обычном режиме.
5: Мишень – классическое задание для белозистов и одно из сложнейших, ведь водитель выполняет его практически вслепую. На удивление, куб попал в цель у большинства. Налицо рост уровня мастерства. Участников также ждали «Змейка», «Гараж», «Габаритный коридор».
6: в этом году и как с каждым годом участвуем уже не первый раз. Конкуренция растет. В этот раз вообще приехали все подготовленные ребята и по ПДД, и по полигону. Всем это, наверное, видно. Захватывающие. Ну и все жестко. Все теперь, короче, мелкие ошибки, они все вылазят, и все теперь это видят. Ну и надо стараться с большими силами все это прорабатывать, закрывать.
5: После грозных белазов к делу приступили экскаваторы. На полосу из 6 препятствий машинистам дали 15 минут.
7: Последний раз машинисты экскаваторов проходили испытания в 2023 году, во второй год чемпионата. С тех пор задания изменились. Одно из новых – бильярд. Правда, вместо шаров – номерные кубики, которые по очереди нужно выдавить ковшом, при этом не уронив стойку.
5: Впрочем, с этим испытанием справились все 11 человек. Никого не испугал даже спичечный коробок – классический гвоздь программы в этой компетенции.
8: Конкурсанты очень хорошо подготовлены. В принципе, достаточно самый сложный конкурс – это коробок. Они практически все закрывают. У нас коробок с первого момента, он целый.
5: В рамках этой компетенции впервые в Мирном прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В будущем победитель представит Якутию на федеральном этапе.
9: Все круто, очень понравилось. Упражнения достойны, соперники достойны, опять же. Очень рад, что сюда попал.
10: Поразительно было, увлекательно. Конкурсы интересные. Да, понравилось все, отлично.
5: Чтобы участники волновались не так сильно, на трибунах их громко поддерживали болельщики. Они приезжали с плакатами, флагами, дудками.
11: Мы приехали посмотреть на другие команды. Мы приехали издалека. Это город удачный, самая северная площадка. Очень долгий путь. Мы приехали за победой.
5: По полосе препятствий ездили большие машины, а неподалеку катались экскаваторы и бульдозеры поменьше. Юные болельщики тоже выполняли испытания, правда, с помощью пульта радиоуправления. А на третьей обогатительной фабрике Мирного состязались без болельщиков. Компетенцию машинисты насосных установок представили впервые. Дебютантами стали участники из Мирного, Удачного и Айхала.
12: Работа очень интересная на самом деле, очень насосов много, а работа везде разная. Ну, первое дело, то, что у нас машинист установок должен знать, это изучить схему оборудования, на котором он работает. Не только насос, ну и также все трассы, все полностью, откуда что берется.
5: Участников объединяют схожие профессии, но разделяют города. Поэтому чемпионат – площадка для поддержки коллег и обмена опытом. На сессии ТАИР будущие чемпионы обсуждали производственные вопросы.
13: Наша задача как раз-таки узнать, что сотрудники на своих рабочих местах, ну вот как они видят эту ситуацию, возможно, у них уже есть решение. И наша задача как раз-таки это все вытащить наверх. И вот посмотрите, давайте, может быть, вот так сделаем, будет работать.
5: Свои идеи каждая команда превратит в проекты и защитит их перед экспертами «Алросом» в заключительный день чемпионата.
14: Просто с чего начинается? С разведки, а заканчивается огранкой.
5: Чтобы строить будущее, нужно не забывать о прошлом. Факты о компании и важные цифры участники соревнований вспоминали на игровом квизе. Назвать предстояло процент добычи алмазов «Алроса» в России и мире, имена первооткрывателей якутских месторождений и даты. Исторический тур продолжили на экскурсии по Мирному.
15: Вся автоколонна прибыла в целости и сохранности.
5: Осматривать визитные карточки алмазной столицы отправились участники из Якутска, Архангельска, Ленского, Мирнинского и Анабарского районов. Для некоторых виды Мирного оказались экзотикой.
16: Я первый раз приехал с Удачного в город Мирный. На самом деле приятный город, очень богат своей растительностью, зеленый, очень много берез, прям целая роща, я бы сказал. Очень приятно, радуется глаз.
5: Большую радость участникам подарит завершающий день чемпионата. Утром на полигоне МРТК встретятся водители транспортных средств. А уже вечером организаторы огласят имена победителей. Тех, кто по праву заслуживает звания «Лучший по профессии Алроса».
2: Дневник чемпионата «Лучший по профессии Алроса-2026».

0: А ви знали? Факты о работе «Алроса».
1: «Алроса» перевезла по зимникам на 4000 тонн груза больше плана, включая топливо и стройматериалы. «Алроса» работает на опережение. Компания создает надежный запас, чтобы все предприятия работали без сбоев и простоев.
0: А вы знали?

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучший по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алрос» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquidy.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: «Алмазный край». Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

0: В Мирном 14 часов.
1: Алмазный край. Радио без границ. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучше по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Далее подробности. Вскрытие насоса для специалиста – дело привычное. Непривычно выполнять эту работу на соревнованиях. На чемпионате «Лучше по профессии» «Алроса» компетенцию машиниста насосных установок представили впервые. 6 участников из Мирного, Айхала и Удачного состязались на 3-й обогатительной фабрике «Алмазной столицы». Говорит Станислав Семенов, судья чемпионата в компетенции «Машинист насосных установок».
3: Видно, что люди волнуются. На ознакомление с заданием все восприняли как должное. Они же все-таки лучшие.
2: После моделирования запуска насоса второе задание – определить износ главной детали – рабочего колеса. Кавитационный, абразивный, гидроабразивный. Мудреные слова не заставили участников расплох. Конкурсные испытания приблизили к повседневной работе. Подобные задачи участники выполняют на своих предприятиях. Лучших из лучших победители чемпионата огласят в завершающий день – 13 июня. Еще одна новость. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» в Мирном объединились ради спасения чужих жизней. В преддверии Всемирного дня донора 15 человек сдали 8 литров крови. Двое из них впервые. К июню 2026 года в отделении переливания Мирнинской центральной больницы заготовлено 162 литра крови. Говорит Сергей Ярчихин, руководитель проекта «Алроса», член ЯРО «Союза машиностроителей России».
4: Мне кажется, сдача крови сейчас это очень важно. Это всегда, в принципе, было нужно. Кому-то это спасает жизнь.
2: На всю процедуру стоит заложить 1.5 часа. Перед кроводачей – осмотр врача. После – чай и отдых. Стать донором может любой желающий старше 18 лет после обследования у терапевта. Подробности по телефону 30818. У безвозмездных доноров есть привилегии. Справка дает право на дни отдыха – в день сдачи и на следующий, или возможность присоединить их к отпуску. Организатором акции выступили Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Мирнинская больница и медцентр «Алроса». Еще одна новость. Мирный присоединился к празднованию Дня России. 12 июня на площади Ленина прошел концерт. Праздничная программа собрала лучших артистов города и района. Солисты и коллективы дарили зрителям знакомые мелодии о родине, доме и, конечно, любви к России. В Мирнинском районе этот праздник сопровождается доброй традицией. В торжественной обстановке 14-летним подросткам вручили главный документ гражданина – паспорт. Подарки на любой вкус предлагали местные мастера и рукодельницы. Они организовали ярмарку с сотнями творений ручной работы. День России объединил в Мирном представителей разных профессий, поколений и народностей. Каждый дарил гостям праздника либо улыбки, либо свое творчество. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.
2: Дневник чемпионата «Лучший по профессии Алроса 2026.
5: Медицинский кабинет – первая остановка второго дня чемпионата. Нет, никто не заболел. Это обязательный рубеж для любого, кто управляет техникой. Ведь лучший по профессии «Алроса» – прежде всего здоровый. К счастью, всех участников допустили до практического этапа. От вида несущегося БелАЗа замирает сердце. В обычной жизни эти водители так не гоняют. На производстве важна осторожность. Но чемпионат зарядил спортивным азартом. За каждую секунду на трассе участник получал балл. А крупные ошибки вообще стоили 50, 80 и 100 очков. Тот, кто набрал больше, проиграл. На полигоне карьеры Диабазовой встретились 7 соперников. За руль 45-тонного гиганта по очереди садились как дебютанты, так и чемпионы прошлых лет.
6: В прошлом году я не участвовал, 90-тонники, позапрошлый год участвовал. Ну, такое же волнение присутствует. А так все, как в обычном режиме.
5: Мишень – классическое задание для белозистов и одно из сложнейших, ведь водитель выполняет его практически вслепую. На удивление, куб попал в цель у большинства. Налицо рост уровня мастерства. Участников также ждали «Змейка», «Гараж», «Габаритный коридор».
6: В этом году, и как с каждым годом, участвуем уже не первый раз, конкуренция растет. В этот раз вообще приехали все подготовленные ребята и по ПДД, и по полигону. Всем это, наверное, видно. Захватывающие. Ну и все жестко. Все теперь, короче, мелкие ошибки, они все вылазят, и все теперь это видят. Ну и надо стараться с большими силами все это прорабатывать, закрывать.
5: После грозных белазов к делу приступили экскаваторы. На полосу из 6 препятствий машинистам дали 15 минут.
7: Последний раз машинисты экскаваторов проходили испытания в 2023 году, во второй год чемпионата. С тех пор задания изменились. Одно из новых – бильярд. Правда, вместо шаров – номерные кубики, которые по очереди нужно выдавить ковшом, при этом не уронив стойку.
5: Впрочем, с этим испытанием справились все 11 человек. Никого не испугал даже спичечный коробок – классический гвоздь программы в этой компетенции.
8: Конкурсанты очень хорошо подготовлены. В принципе, достаточно самый сложный конкурс – это коробок. Они практически все закрывают. У нас коробок с первого момента, он целый.
5: В рамках этой компетенции впервые в Мирном прошел региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии». В будущем победитель представит Якутию на федеральном этапе.
9: Все круто, очень понравилось. Упражнения достойные, соперники достойные, опять же. Очень рад, что сюда попал.
10: Поразительно было, увлекательно. Конкурсы интересные. Да, понравилось, отлично.
5: Чтобы участники волновались не так сильно, на трибунах их громко поддерживали болельщики. Они приезжали с плакатами, флагами, дудками.
11: Мы приехали посмотреть на другие команды. Мы приехали издалека. Это город удачный, самая северная площадка. Очень долгий путь. Мы приехали за победой.
5: По полосе препятствий ездили большие машины, а неподалеку катались экскаваторы и бульдозеры поменьше. Юные болельщики тоже выполняли испытания, правда, с помощью пульта радиоуправления. А на третьей обогатительной фабрике Мирного состязались без болельщиков. Компетенцию машинисты насосных установок представили впервые. Дебютантами стали участники из Мирного, Удачного и Айхала.
12: Работа очень интересная на самом деле, очень насосов много, работа везде разная. Ну, первое дело, то, что нас машинист насосных должен знать, это изучить схему оборудования, на котором он работает. Не только насос, ну и также все трассы, все полностью, откуда что берется.
5: Участников объединяют схожие профессии, но разделяют города. Поэтому чемпионат – площадка для поддержки коллег и обмена опытом. На сессии ТАИР будущие чемпионы обсуждали производственные вопросы.
13: Наша задача как раз-таки узнать, что сотрудники на своих рабочих местах, вот как они видят эту ситуацию, возможно, у них уже есть решение. И наша задача как раз-таки это все вытащить наверх. И вот посмотрите, давайте, может быть, вот так сделаем, будет работать.
5: Свои идеи каждая команда превратит в проекты и защитит их перед экспертами «Алросом» в заключительный день чемпионата.
14: Просто с чего начинается? С разведки, а заканчивается огранкой.
5: Чтобы строить будущее, нужно не забывать о прошлом. Факты о компании и важные цифры участники соревнований вспоминали на игровом квизе. Назвать предстояло процент добычи алмазов «Алроса» в России и мире, имена первооткрывателей якутских месторождений и даты. Исторический тур продолжили на экскурсии по Мирному.
15: Вся автоколонна прибыла в целости и сохранности.
5: Осматривать визитные карточки алмазной столицы отправились участники из Якутска, Архангельска, Ленского, Мирнинского и Анабарского районов. Для некоторых виды Мирного оказались экзотикой.
16: Я первый раз приехал с Удачного в город Мирный. На самом деле приятный город, очень богат своей растительностью, зеленый, очень много берез, прям целая роща, я бы сказал. Очень приятно, радуется глаз.
5: Большую радость участникам подарит завершающий день чемпионата. Утром на полигоне МРТК встретятся водители транспортных средств. А уже вечером организаторы огласят имена победителей. Тех, кто по праву заслуживает звания «Лучший по профессии Алроса».
2: Дневник чемпионата. Лучший по профессии «Алроса-2026».

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации Тунтуном, ЛФС, Тонсетте, ООН и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует. СБС, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, надзор, Федеральная служба, и Кюсе Тунбирный медах свидетельствует.
0: Для слушателей старше 16 лет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучше по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
0: В эфире объявления и реклама. «Мирный».
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquide.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Алроса и Росхимзащита создали СИС дыхания для работы в карьерах Якутии. 3 года разработки, испытания в карьере юбилейные. Защита для работы при газах и экстремальном холоде с повышенным комфортом и безопасностью.
0: А вы знали?

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: в Мирном. 15 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучший по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Далее подробности. Вскрытие насоса для специалиста – дело привычное. Непривычно выполнять эту работу на соревнованиях. На чемпионате «Лучший по профессии» «Алроса» компетенцию машиниста насосных установок представили впервые. 6 участников из Мирного, Айхала и Удачного состязались на 3-й обогатительной фабрике «Алмазной столицы». Говорит Станислав Семенов, судья чемпионата в компетенции машинист насосных установок.
3: Видно, что люди волнуются. На ознакомление с заданием все восприняли как должное. Они же все-таки лучшие.
2: После моделирования запуска насоса второе задание – определить износ главной детали – рабочего колеса. Кавитационный, абразивный, гидроабразивный. Мудреные слова не заставили участников расплох. Конкурсные испытания приблизили к повседневной работе. Подобные задачи участники выполняют на своих предприятиях. Лучших из лучших победители чемпионата огласят в завершающий день – 13 июня. Еще одна новость. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» в Мирном объединились ради спасения чужих жизней. В преддверии Всемирного дня донора 15 человек сдали 8 литров крови. Двое из них впервые. К июню 2026 года в отделении переливания Мирнинской центральной больницы заготовлено 162 литра крови. Говорит Сергей Ярчихин, руководитель проекта «Алроса», член ЯРО «Союза машиностроителей России».
4: Мне кажется, сдача крови сейчас это очень важно. Это всегда, в принципе, было нужно. Кому-то это спасает жизнь.
2: На всю процедуру стоит заложить 1.5 часа. Перед кроводачей – осмотр врача. После – чай и отдых. Стать донором может любой желающий, старше 18 лет после обследования у терапевта. Подробности по телефону 30818. У безвозмездных доноров есть привилегии. Справка дает право на дни отдыха – в день сдачи и на следующий, или возможность присоединить их к отпуску. Организатором акции выступили Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Мирнинская больница и медцентр «Алроса». Еще одна новость. Мирный присоединился к празднованию Дня России. 12 июня на площади Ленина прошел концерт. Праздничная программа собрала лучших артистов города и района. Солисты и коллективы дарили зрителям знакомые мелодии о родине, доме и, конечно, любви к России. В Мирнинском районе этот праздник сопровождается доброй традицией. В торжественной обстановке 14-летним подросткам вручили главный документ гражданина – паспорт. Подарки на любой вкус предлагали местные мастера и рукодельницы. Они организовали ярмарку сотнями творений ручной работы. День России объединил в Мирном представителей разных профессий, поколений и народностей. Каждый дарил гостям праздника либо улыбки, либо свое творчество. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Хорошее настроение.

0: слушаете радио «Алмазный край».
1: Знаю, что их зеркала мы стали слишком чужими. Если бы я только знал, то чаще б на них писал твое имя.
2: В комнате моей теперь бардак.

штрихует окна снега пелена. Стоят дома торжественно и умно, решения подсказывают вам. Но вы бредете ко всему глухие, и никого на свете больше нет. И вам почти не вспомнить, что такие когда-то были.

утомленная пургой. Ты, может быть, уедешь жить к другому, и он тогда останется с другой, и будешь ты стремиться.

0: радио «Алмазный край», объединяя города.
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучший по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
2: Для слушателей старше 16 лет.
3: В эфире объявление и реклама. Мирный.
4: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
5: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: «Алроса» запускает раннюю регистрацию на рейсы в Толмачево. Новый сервис поможет пассажирам экономить время и сделает ожидание рейса комфортнее.
0: А вы знали?

0: в мирном 16 часов.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край». Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучше по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алроса» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Далее подробности. Вскрытие насоса для специалиста – дело привычное. Непривычно выполнять эту работу на соревнованиях. На чемпионате «Лучше по профессии» «Алроса» компетенцию машиниста насосных установок представили впервые. 6 участников из Мирного, Айхала и Удачного состязались на третьей обогатительной фабрике алмазной столицы. Говорит Станислав Семенов, судья чемпионата в компетенции машинист насосных установок.
3: Видно, что люди волнуются. На ознакомление с заданием все восприняли как должное. Они же все-таки лучшие.
2: После моделирования запуска насоса второе задание – определить износ главной детали – рабочего колеса. Кавитационный, абразивный, гидроабразивный. Мудреные слова не заставили участников расплох. Конкурсные испытания приблизили к повседневной работе. Подобные задачи участники выполняют на своих предприятиях. Лучших из лучших победители чемпионата огласят в завершающий день – 13 июня. Еще одна новость. Горожане, медики и сотрудники «Алроса» в Мирном объединились ради спасения чужих жизней. В преддверии Всемирного дня донора 15 человек сдали 8 литров крови. Двое из них впервые. К июню 2026 года в отделении переливания Мирнинской центральной больницы заготовлено 162 литра крови. Говорит Сергей Ярчихин, руководитель проекта «Алроса», член ЯРО «Союза машиностроителей России».
4: Мне кажется, сдача крови сейчас – это очень важно. Это всегда, в принципе, было нужно. Кому-то это спасает жизнь.
2: На всю процедуру стоит заложить 1.5 часа. Перед кроводачей – осмотр врача. После – чай и отдых. Стать донором может любой желающий старше 18 лет после обследования у терапевта. Подробности по телефону 30818. У безвозмездных доноров есть привилегии. Справка дает право на дни отдыха – в день сдачи и на следующий, или возможность присоединить их к отпуску. Организатором акции выступили Якутское региональное отделение Союза машиностроителей России, Мирнинская больница и медцентр «Алроса». Еще одна новость. Мирный присоединился к празднованию Дня России. 12 июня на площади Ленина прошел концерт. Праздничная программа собрала лучших артистов города и района. Солисты и коллективы дарили зрителям знакомые мелодии о родине, доме и, конечно, любви к России. В Мирнинском районе этот праздник сопровождается доброй традицией. В торжественной обстановке 14-летним подросткам вручили главный документ гражданина – паспорт. Подарки на любой вкус предлагали местные мастера и рукодельницы. Они организовали ярмарку сотнями творений ручной работы. День России объединил в Мирном представителей разных профессий, поколений и народностей. Каждый дарил гостям праздника либо улыбки, либо свое творчество. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.
1: Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит. Он там никому не нужен. Ангел белый с неба падает в лужу. Похоже, он тоже ни с кем не дружит.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире новости одной строкой. Машинисты насосных установок впервые выступили на чемпионате «Лучший по профессии». Горожане, медики и сотрудники «Алрос» объединились ради спасения чужих жизней в преддверии Дня донора. В День России в Мирном звучали песни о родине и наставления подросткам. Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон +7 984 111 69 48. +7 984 111 69 48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и neliquidy.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: «Алмазный край».
0: «Алмазный край».

0: В Мирном 17 часов.
1: Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На полигоне МРТК прошло последнее практическое испытание водителей чемпионата. Победители регионального этапа конкурса «Лучше по профессии, по компетенции машинист-экскаватора» определят в Мирном. В честь Дня России в Мирном 76 легкоатлетов пробежали забег «Единство». И к первой теме. Закончилось последнее практическое испытание чемпионата «Лучше по профессии Алроса». На полигоне МРТК свое мастерство наглядно продемонстрировали водители компетенции транспортное средство. В зачет выступили 11 человек. Прошли трассу на КамАЗе и УАЗе. Соревнования на свежем воздухе длились почти 4 часа. Среди участников и дебютанты, и двукратный чемпион прошлых лет Алексей Быков. Имена победителей в этой и других 5 компетенций будут известны во Дворце культуры «Алмаз», где в 19 часов состоится награждение и чествование лучших из лучших. Далее. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучше по профессии» среди машинистов-экскаваторов впервые проходит в Мирном в рамках чемпионата «Алроса». Испытания состоялись во второй день соревнований. Участники выполняли задания на полосе из 6 препятствий. В программу вошли новые упражнения, включая конкурс «Бильярд», где требовалось выдавить ковшом номерные кубики, не задев стойку. Говорит Александр Телепов, участник регионального этапа конкурса «Лучше по профессии».
3: Все круто, очень понравилось, упражнения достойные, соперники достойные, опять же, очень рад, что сюда попал.
2: В соревнованиях участвуют представители Мирного, Удачного, Айхала и других производственных площадок. Победители регионального этапа представят республику на всероссийском финале. Еще одна новость. Мирнинцы отпраздновали День России спортом. 76 горожан размяли мышцы в амфитеатре вместе с мэром Алексеем Танких. Поводом для встречи стал региональный этап забега «Единство». Участникам предложили 6 маршрутов – от 500 метров до 21 километра. На самую большую дистанцию решилась одна девушка и трое мужчин, среди которых заместитель главы района Георгий Башарин. Они стартовали одновременно с самыми маленькими участниками – 8-летним Тимуром и 9-летним Тимофеем. Мальчики пробежали полкилометра. Городской парк впервые стал площадкой для легкоатлетов. Взрослые пробежали несколько кругов по асфальту и тротуарной плите. Профессионалы знают, бег по этим покрытиям отличается, но для любителей разница незначительна. Они бегут ради эмоций. Говорит Светлана Гагарина, участница забега «Единство».
4: В данный момент нахожусь в декрете и делаю испытать свои силы. На что мой организм сейчас способен. Вот. Единственное, что я не взяла дальнейшую дистанцию, взяла самую короткую, но я поняла, что мне этого достаточно.
2: Забег «Единство» охватил 27 городов и улусов Якутии. В нем поучаствовали почти 5000 человек. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: торпины, мы две половины одного целого. Бьют эндорфины, хочу тебя целовать.
1: Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Слушайте нас на сайте и в мобильном приложении «Алмазный край». Доступно для Google Play и App Store.
1: Я прыгнул в тачку и тронусь с места, чтобы не тронуться умом. Я столько пережил с тобой вместе, и все же будто не знаком. Ты вместо любви хочешь вместе, да и мне уже все равно. Для тебя моя.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире новости одной строкой. На полигоне Мартыка прошло последнее практическое испытание водителя чемпионата. Победителя регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в компетенции машиниста-экскаватора определят в Мирном. В честь Дня России в Мирном 76 легкоатлетов пробежали забег «Единство». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия, прокудри и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.com. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.

0: быть в курсе новостей региона. Попроси включить радио «Алмазный край» в такси.
1: Радио «Алмазный край».

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете «Алроса». «Алрос» открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Вы слушаете радио «Алмазный край».

0: Мирном 18 часов.
1: Алмазный край. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
2: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На полигоне МРТК прошло последнее практическое испытание водителей чемпионата. Победители регионального этапа конкурса «Лучше по профессии, по компетенции машинист экскаватора» определят в Мирном. В честь Дня России в Мирном 76 легкоатлетов пробежали забег «Единство». И к первой теме. Закончилось последнее практическое испытание чемпионата «Лучше по профессии Алроса». На полигоне МРТК свое мастерство наглядно продемонстрировали водители компетенции транспортное средство. В зачет выступили 11 человек. Прошли трассу на КамАЗе и УАЗе. Соревнования на свежем воздухе длились почти 4 часа. Среди участников и дебютанты, и двукратный чемпион прошлых лет Алексей Быков. Имена победителей в этой и других 5 компетенций будут известны во Дворце культуры «Алмаз», где в 19 часов состоится награждение и чествование лучших из лучших. Далее. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучший по профессии» среди машинистов-экскаваторов впервые проходит в Мирном в рамках чемпионата «Алроса». Испытания состоялись во второй день соревнований. Участники выполняли задания на полосе из 6 препятствий. В программу вошли новые упражнения, включая конкурс «Бильярд», где требовалось выдавить ковшом номерные кубики, не задев стойку. Говорит Александр Телепов, участник регионального этапа конкурса «Лучший по профессии».
3: Все круто, очень понравилось, упражнения достойные, соперники достойные, опять же, очень рад, что сюда попал.
2: В соревнованиях участвуют представители Мирного, Удачного, Айхала и других производственных площадок. Победители регионального этапа представят республику на всероссийском финале. Еще одна новость. Мирнинцы отпраздновали День России спортом. 76 горожан размяли мышцы в амфитеатре вместе с мэром Алексеем Танких. Поводом для встречи стал региональный этап забега «Единство». Участникам предложили 6 маршрутов – от 500 метров до 21 километра. На самую большую дистанцию решилась одна девушка и трое мужчин, среди которых заместитель главы района Георгий Башарин. Они стартовали одновременно с самыми маленькими участниками – 8-летним Тимуром и 9-летним Тимофеем. Мальчики пробежали полкилометра. Городской парк впервые стал площадкой для легкоатлетов. Взрослые пробежали несколько кругов по асфальту и тротуарной плите. Профессионалы знают, бег по этим покрытиям отличается, но для любителей разница незначительна. Они бегут ради эмоций. Говорит Светлана Гагарина, участница забега «Единство».
4: В данный момент нахожусь в декрете и хотела испытать свои силы. На что мой организм сейчас способен. Вот. Единственное, что я не взяла дальнейшую дистанцию, взяла самую короткую, но я поняла, что мне этого достаточно.
2: Забег «Единство» охватил 27 городов и улусов Якутии. В нем поучаствовали почти 5000 человек. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.
1: Радио «Алмазный край».

0: 80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмастах край радиостанция. Массовая и генерация средств регистрации Тунтуном, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет Тунбирный медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, да? Он массовая коммуникация, регистрация надзор, Федеральная служба, и клиническая себе бирсел, то сумею себе кислинга бирга пить.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Эй, колонка, вруби алмазные волны. Теперь мы в твоей умной колонке. Просто скажи, включи радио «Алмазный край» и лови громкие премьеры, свежие новости и топовые плейлисты. Яндекс ВК или Сбер. Выбирай, где тебе удобно.
3: Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

0: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыгина. В эфире новости одной строкой. На полигоне Мартыка прошло последнее практическое испытание водителей чемпионата. Победителя регионального этапа конкурса «Лучший по профессии» в компетенции машиниста-экскаватора определят в Мирном. В честь Дня России в Мирном 76 легкоатлетов пробежали забег «Единство». Подробнее об этом слушайте в полном выпуске новостей через 30 минут.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: В эфире объявления и реклама. Мирный.
3: Скоро лето, а это значит, что пора делать биозавивку волос. Если ты давно мечтала об этом, сейчас самое время. Здание городской бани, первый этаж, студия «Прокудри» и не только. Телефон плюс 7-984-111-69-48. Плюс 7-984-111-69-48. Продадут овощную и цветочную рассаду по улице Фрунзе, 13. Телефон 8-914-252-08-72. 8-914-252-08-72. Компания «Окна века» предлагает изготовление окон для квартир, домов, гаражей из немецкого высококачественного профиля ПФХ с использованием австрийской фурнитуры. Также принимают заказы на алюминиевые балконы. Обращаться по телефону 8-914-252-05-88. 8-914-252-05-88. В продуктовый магазин требуется продавец-кассир. Телефон 8-914-295-23-46. 8-914-295-23-46. Акционерная компания «Алроса» реализует материалы без определения цены. Строительные материалы, спецодежда, моющие средства, химпродукция, лампы люминесцентные, лампы накаливания, медицинские маски. С полным списком можно ознакомиться на сайте alrosa.ru и неликвиды.ком. Дополнительная информация по телефону 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47, 8-914-309-77-16, 8-914-296-09-47.
4: Рекламная служба «Радио Алмазный край». 8-914-25-24-808.
2: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

0: Алмазный край. Айхал 101 и 9 FM. В мирном 19 часов. Вы слушаете новости на радио «Алмазный край».
1: Здравствуйте. У микрофона Виктория Малыхина. В эфире главные новости к этому часу. На полигоне МРТК прошло последнее практическое испытание водителей чемпионата. Победителя регионального этапа конкурса «Лучше по профессии, по компетенции машинист экскаватора» определят в Мирном. В честь Дня России в Мирном 76 легкоатлетов пробежали забег «Единство». И к первой теме. Закончилось последнее практическое испытание чемпионата «Лучше по профессии Алроса». На полигоне МРТК свое мастерство наглядно продемонстрировали водители компетенции «Транспортное средство». В зачет выступили 11 человек. Прошли трассу на КамАЗе и УАЗе. Соревнования на свежем воздухе длились почти 4 часа. Среди участников и дебютанты, и двукратный чемпион прошлых лет Алексей Быков. Имена победителей в этой и других 5 компетенций будут известны во Дворце культуры «Алмаз», где в 19 часов состоится награждение и чествование лучших из лучших. Далее. Региональный этап всероссийского конкурса «Лучше по профессии» среди машинистов-экскаваторов впервые проходит в Мирном в рамках чемпионата «Алроса». Испытания состоялись во второй день соревнований. Участники выполняли задания на полосе из 6 препятствий. В программу вошли новые упражнения, включая конкурс «Бильярд», где требовалось выдавить ковшом номерные кубики, не задев стойку. Говорит Александр Телепов, участник регионального этапа конкурса «Лучше по профессии».
2: Все круто, очень понравилось, упражнения достойные, соперники достойные, опять же, очень рад, что сюда попал.
1: В соревнованиях участвуют представители Мирного, Удачного, Айхала и других производственных площадок. Победители регионального этапа представят республику на всероссийском финале. Еще одна новость. Мирницы отпраздновали День России спортом. 76 горожан размяли мышцы в амфитеатре вместе с мэром Алексеем Танких. Поводом для встречи стал региональный этап забега единства. Участникам предложили 6 маршрутов – от 500 метров до 21 километра. На самую большую дистанцию решилась одна девушка и трое мужчин, среди которых заместитель главы района Георгий Башарин. Они стартовали одновременно с самыми маленькими участниками – 8-летним Тимуром и 9-летним Тимофеем. Мальчики пробежали полкилометра. Городской парк впервые стал площадкой для легкоатлетов. Взрослые пробежали несколько кругов по асфальту и тротуарной плите. Профессионалы знают, бег по этим покрытиям отличается, но для любителей разница незначительна. Они бегут ради эмоций. Говорит Светлана Гагарина, участница забега «Единство».
3: В данный момент нахожусь в декрете и хотела испытать свои силы. На что мой организм сейчас способен. Вот. Единственное, что я не взяла дальнейшую дистанцию, взяла самую короткую, но я поняла, что мне этого достаточно.
1: Забег «Единство» охватил 27 городов и улусов Якутии. В нем поучаствовали почти 5000 человек. У меня на этом все. Это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами.

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край. За спиной.

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Смирным 20 часов. Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио.

0: А вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Первый теплоход «Алроса-Лена» доставил в Ленск 1700 тонн технического груза и дал старт навигации 2026 года. «Алроса» обеспечивает устойчивую логистику и снабжение производственных объектов в удаленных районах Якутии.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Айхал 101.9 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л-номер ФС-77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
1: Алмазный край радиостанция. Массовая единица средств регистрации Тунтуном ЛФС-77-ТАОН и КЮС-77-БИРНИВЕДАХ свидетельствует. СБС информационных технологий ЛАР. Он массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы ТАР. И
0: для слушателей старше 16 лет.
2: Алмазный край. Радио без границ. Подписывайся. Слушай везде, где есть интернет.

Вы слушаете радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

В Мирном 21 час. Алмазный край. Радио «Алмазный край». Мы с вами с 2000 года.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: вы знали? Факты о работе Алроса.
1: Алрос объединит удачнинские и айхальские ГОКи в единую структуру с 2027 года. Это решение упростит управление техникой и персоналом, ускорит переброску оборудования между площадками.
0: А вы знали?
2: Вы слушаете

В Мирном 22 часа. Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

Радио «Алмазный край». Айхал 101,9 FM. Удачный 102,3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102,4 FM.

слушаете радио «Алмазный край». Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край». Радио без границ.
1: В Мирном 23 часа.
2: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
3: Алмазных край радиостанция. Массовая и единая средства регистрации. Тонтуном ЛФС. Тонсетте. ООН. И кюсе. Тон бирный медах свидетельствует. СБС. Информационные технологии. Лар. Он на массовой коммуникации. Лар. Регулярный надзор. Федеральная служба. И кетлинча субебирцел. Тосуню субебирцел.
2: Для слушателей старше 16 лет.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Радио «Алмазный край».
1: Этот храм по кирпичикам я собирал героически. Горело небо над нами дотла, сжигая все мосты.

Радио. Алмазный край. Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

0: в мирном час.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазный край радиостанция. Массовая и единственное средство регистрации Тантуном ЛФС Тонсетте ООН и Кюсетон Бирный Медах свидетельствует. Связь информационной технологии ЛАР. Он на массовой коммуникации регистрации надзор Федеральной службы и клинической бибирсел.
1: Для слушателей старше 16 лет.

на край земли, в облаках лететь. И будет мне блестеть крыло серебром дождя. А во вчера осталась ты, и в

0: в Мирном. 2.
1: Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

«Алмазный край».

0: в Мирном. 3.
1: Алмазный край. Радио без границ. Слушай везде, где есть интернет.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Ленск. 105 FM.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: «Алмазный край». В Мирном. 4 часа.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: «Алмазный край» радиостанция. Массовая и генеральная средства регистрации Тунтунам, ЛФС, Тунсет, ООН и Кюсет, Тун, Бирный Медах свидетельствует. Связь, информационные технологии, ЛАР, ООН, массовая коммуникация, ЛАР, Надзор, Федеральная служба, и Кюсет, Тун, Бирный Медах свидетельствует.
1: Для слушателей старше 16 лет.
0: Вы слушаете

0: «Алмазный край», объединяя города. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

«Алмазный край».

не летать, вниз с высоты не смотреть. Посмотри, мама, кем же я стал. Пусть эти ночи не сменят нам день. Мне небеса даровали те сны, где летали меж орбитами, за руки держались мы.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
0: Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105.0 FM. Мирный 102.4 FM.

Вы слушаете радио «Алмазный край». Right about now, the funk soul brother. Check it out now, the funk soul.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

Красный край. Радио «Алмазный край». Объединяя города.

Радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

я хочу проводить все время с тобой, разбежавшись, прыгнуть в холодное море и гулять босиком в ромашковом поле. По ночам смотреть на звездное небо, помечтать, побывать там, где я.

время, те веселые дни, когда делали вид, что мы влюблены, когда в наших глазах горели огни. Курортные романы не запрещены.

0: Лучшая музыка. Лучшая музыка. На радио
1: Алмазный край.
0: Алмазный край.
2: Мои друзья говорят, что я спятил, что так нельзя, я за ней на канате. На моей одежде след от ее помады. Мне надо быть рядом.

0: Алмазный край. Радио. Алмазный край. Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.
2: Mais qui est cet homme? Est-ce un Baghdadi? Je ne l'ai jamais vu ici. Serait-ce un prétendant pour la

0: А ви знали? Факти о роботі «Алроса».
1: В мирном невыпускном КСК выпустилась целая футбольная команда. При поддержке «Алроса» юные спортсмены вместе прошли путь от первых тренировок до крупных турниров по всей России.
0: А вы знали?
2: «Алмазный край». Радио без границ.

0: в Мирном. 7 часов.
1: Радиостанция «Алмазный край». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-80-271. Выдано 22 января 2021 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
2: Алмазных край радиостанция. Массовая и генерация средства регистрации Тунтуном ЛФС Тонсетте АОН и Кюсе Тун Бирни Медах свидетельствует. Себя с информационной технологией ЛАР. Он на массовой коммуникации ЛАР и Герегар надзор Федеральной службы ПАТА и Китринча Сюбебир Сыл Товсуню Сюбеки Сюнегар Бирагар Пит.
1: Для слушателей старше 16 лет.
3: Ты помнишь, как я убежала ранним утром из твоей постели, пока ты спал?

край, объединяя города. Овны. Вас ожидает период борьбы и отстаивания своих принципов. Вам кажется, что никто вас не понимает, но рядом есть союзник, который разделяет ваши взгляды. Тельцы. На этой неделе представится прекрасная возможность для самовыражения и проявления творческой жилки. Это откроет перед вами новые перспективы. Близнецы. Представителям этого знака нужно сделать небольшую передышку в профессиональной сфере. Вы рискуете допустить серьезный промах, который поставит под угрозу все ваши прошлые достижения. Раки. Наступил прекрасный период для любви и романтических встреч. Вас ждут самые нежные и незабываемые эмоции. На работе тоже все сложится наилучшим образом. Львы. Вас на этой неделе ожидает продвижение в любых начинаниях. Принимайте решения, опираясь на здравую самоуверенность. Семья потребует к себе особенно пристального внимания. Девы. Девам на этой неделе не рекомендуется браться за выполнение важных поручений или подписание документов. Из-за своей невнимательности вы можете допустить ошибку. Весы. На этой неделе вас ждет много событий. Нерешенные проблемы и невыполненные обязательства потребуют от вас немедленного решения. Скорпионы. На этой неделе вас будет ждать очень много дел. Вы сможете со всем справиться самостоятельно, если проявите ответственность. Стрельцы. Вас ожидает неустойчивый период в эмоциональном плане. Ваше настроение будет часто меняться. Ограничьте общение с малознакомыми людьми. Эти разговоры не принесут ничего хорошего. Козероги. У вас неделя подходит для решения важных вопросов, крупных покупок, заключения договоров. Сейчас вы можете заложить основу для своего надежного будущего. Водолеи. На этой неделе ваш энергетический потенциал будет не слишком высок. Если у вас были запланированы встречи или приговоры, то лучше их перенести на более поздний срок. И, наконец, рыбы. От вас на этой неделе потребуется максимальная гибкость и тактичность в общении. Постарайтесь все держать под контролем и подстраиваться под ситуацию.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

0: открывают свой занавес.
1: Кайф!
0: Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов.
1: Кайф!
0: Если хочет себя спасти, приближает к опасности.
1: Кайф!
0: Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.
2: Добро пожаловать за край холодных, скучных дней. Я научу тебя играть с фантазией твоей.

0: А ви знали? Факты о работе Алроса.
1: Более 100 студентов Мирного прошли обучение в Корпуниверситете Алроса. Алрос открывает молодежи путь в востребованные профессии и помогает растить будущих специалистов Якутии.
0: А вы знали?
2: Радио «Алмазный край». Радио «Без границ». Радио «Алмазный край».

0: «Алмазный край», объединяя города.
1: Слушать радио теперь еще удобней. Достаточно попросить вашего голосового помощника Алису или Марусю. Включи радио «Алмазный край» и вуаля! Авторские передачи, местные новости, актуальные интервью и прямой эфир прямо у вас дома.

напомнить. Боль моя, плыву к тебе сквозь волны, словно я с тобой моря. Плыву к тебе, ты компас мой, ты мой земной моя. Скажи, что ты моя, хоть птица, ты вольная. Скажи, что все не

радио «Алмазный край». Айхал 101.9 FM. Удачный 102.3 FM. Ленск 105 FM. Мирный 102.4 FM.

0: Реклама.
1: Слышите? Лето – время сиять. А бриллианты Якутии дарят повод. Покупайте украшения, о которых давно мечтали, и получайте шанс каждый месяц выиграть сертификат на 100 тысяч рублей. И еще главный приз в финале – природный бриллиант в 1 карат. Акция действует с 15 апреля по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте diamondsofyakutia.ru.

0: вы знали? Факты о работе «Алроса».
1: Авиакомпания «Алроса» возобновила рейсы из Новосибирска в Краснодар. Компания вновь соединяет Якутию и Сибирь с южными курортами, делая путешествия по России доступнее.
0: А вы знали?
2: Алмазный край.
3: Только хорошее настроение. Настроение.